0: Дамы и господа, Московская филармония
1: и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В программе принимают участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, профессор Борис Тевлин, детский хор «Весна», художественный руководитель хора, заслуженный артист России, лауреат премии Москвы Александр Пономарев, дирижер Надежда Аверина. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Густав Малер. Симфония номер 3, ре минор для контральто, женского хора, хора мальчиков и оркестра в 6 частях. Солистка Михоко Фуджимура, Япония, дирижер Семен Бычков, Соединенные Штаты Америки.

уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны.

Начинаем концерт «Новый год» с Российским национальным оркестром. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». В первом отделении Антонио Вивальди. Времена года. Весна, лето, осень, зима. Солисты Кристоф Баратти, Сергей Крылов. –

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Жорж Бизе. Сюита для оркестра номер один из музыки оперы «Кармен». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Татарников.

Камиль Сен-Санс, Хованес, для скрипки с оркестром, ми-мажор, сочинение 83-е, солист Кристоф Баратти.

Камиль Сен-Санс. Интродукция и рондо капричиозо для скрипки с оркестром. Ля минор, сочинение 28. Солист Сергей Крылов.

Пабло Сарасате, «Кармен». Концертная фантазия на тему оперы Бизе для скрипки с оркестром. Сочинение 25-е. Солист Сергей Крылов.

филармонии представляет Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Торжественная увертюра. Ре-мажор, сочинение 73-е. Исполняет оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

национальная.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Новое поколение мировых звезд». На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Хосе Серебриер, Уругвай. Солистка Вильде Франк, скрипка Норвегия. Петр Ильич Чайковский, серенада для струнного оркестра, до-мажор, сочинение 48-е, в четырех частях. Исполняет оркестр дирижер Хосе Серебриер.

Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Ре минор, сочинение 47-е, в трех частях. Солистка Вильде Франк.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Константинович Глазунов. Симфония номер 4, ми-бемоль-мажор, сочинение 48, в трех частях. Симфония посвящена Антону Рубинштейну. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В концерте принимает участие Московский синодальный хор, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Начинаем первое отделение концерта. Митрополит Илларион Алфеев. Два хора акапелла. «Во царстве твоем тебе поем». Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Александрович Черепнин. «Хождение Богородицы по мукам». Оратория для солистов, хора и оркестра. Солисты. Глаз Божией Матери Полина Шамаева. Глаз Святого Архангела Михаила Антон Зараев. Чтец Владимир Лебедев. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Николай Семенович Голованов. Четыре хора акапелла. «Не рыдай мне, мати», посвящено Чеснокову. «Воскресение Твое, Христе Спасе», посвящено Смоленскому. «Тебе поем», посвящено Неждановой. Соло в хоре «Любовь Темнова». «Свете тихий», посвящено Рахманинову. Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Семенович Голованов. Сюита из оперы «Царица Юрата». Ноктюрн, грустный вальс, пляска чудищ морских. Исполняют Российский национальный оркестр, Московский синодальный хор, солисты Надежда Смирнова, Вячеслав Зыков, дирижер Михаил Плетнев.

Московская государственная академическая филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер – Жолт Хамар, Венгрия. Солист – Денеш Варьон, фортепиано, Венгрия. Начинаем первое отделение концерта. Роберт Шуман, увертюра, скерцо и финал. Сочинение 52. Дирижер Жолт Хамар.

Уважаемые слушатели, перед началом второго отделения обращаем ваше внимание на то, что в кассах концертного зала имени Чайковского находится в продаже абонемент номер 67, 4 концерта Российского национального оркестра. Концерты пройдут в Большом зале консерватории. Абонемент номер 11 пройдет в концертном зале имени Чайковского. 3 концерта РНО. И абонемент номер 12 пройдет на сцене концертного зала имени Чайковского. Это 5 концертов 4-го Большого фестиваля РНО. Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман. Симфония номер 2 до мажор, сочинение 61 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Жолт Хамар, Венгрия.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители: Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Начиная второе отделение концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре-мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители. Брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

«Лигити», «Шесть богателей» для духового квинтета. Исполняет ансамбль «Лондон Уиндс», Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик. Серенада для духовых ре минор. Сочинение 44 в 4 частях. Исполнители. Ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет; Гаррет Халс, гобой; Джули Прайс, фагот; Лоренс Дэвис, валторна; Ольга Томилова, гобой; Дмитрий Айзенштадт, кларнет; Алексей Серов, валторна; Герман Бушуев, валторна; Алексей Сизов, фагот; Андрей Шемиданов, фагот; Елизавета Вилковыская, контрфагот; Александр Готгельф, виолончель; Рустем Габдулин, контрабас.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители: Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Начиная второе отделение концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители. Брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

«Лигити», «Шесть богателей» для духового квинтета. Исполняет ансамбль «London Winds», Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик. Серенада для духовых ре минор. Сочинение 44 в 4 частях. Исполнители. Ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет; Гаррет Халс, гобой; Джули Прайс, фагот; Лоренс Дэвис, валторна; Ольга Томилова, гобой; Дмитрий Айзенштадт, кларнет; Алексей Серов, валторна; Герман Бушуев, валторна; Алексей Сизов, фагот; Андрей Шемиданов, фагот; Елизавета Вилковыская, контрфагот; Александр Готгельф, виолончель; Рустем Габдулин, контрабас.

художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Начинаем первое отделение концерта «Солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра». Яначек. Сюита для духового секстета «Юность» в четырех частях. Исполняет ансамбль «Лондон Уиндс» Великобритания. В составе Майкл Коллинз, кларнет, Филиппа Дэвис, флейта, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна, Дмитрий Айзенштадт, кларнет.

Мендельсон, скерцо из музыки комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Переложение для четырех флейт Максима Рубцова. Исполняет ансамбль флейт Российского национального оркестра. Максим Рубцов, Константин Ефимов, Сергей Игрунов, Николай Латаков.

Прокофьев, квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса, соль минор. Сочинение 39 в 6 частях. Исполняют Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Татьяна Поршнева, скрипка, София Лебедь, альт, Геннадий Крутиков, контрабас.

Крис Брубек. «Блюз и нечто большее». Концерт для трубы, тромбона и оркестра. Российская премьера. В трех частях. Часть первая – «Охота на душу», вторая – «Кафедральный блюз», третья – «Ликование». Исполняет Российский национальный оркестр, солисты Владислав Лаврик, труба, Крис Брубек, тромбон, партию контрабаса исполняет Геннадий Крутиков, дирижер Джоэл Ревзин, США.

Thank you.

Далее.

0: Maxime Rostov. Did you know you had such crazy musicians in your orchestra?
1: А ви знаєте, що в вашому оркестрі сумасшедші грають?
0: I'm going to talk to you for a few minutes while we put on some special chairs for our next musicians.
1: Поки ми будемо виносити доповнительне крісло, я з вами пообщаюсь несколько минут.
0: I asked Максим if he had more crazy friends in the orchestra who would like to play with us.
1: Я спрашивал Максима, есть ли у него еще сумасшедшие друзья, которые бы хотели сыграть в этом оркестре.
0: You will be happy to know that there's lots of crazy musicians that want to play with him.
1: И там их целая куча, вы не поверите.
0: So, we're, yes, good for that. We're going to do a piece that is on our last recording.
1: Сейчас мы исполним последнюю нашу запись.
0: I do a lot of writing where I try to blend classical music.

0: Woodwind Quintet, five people for Woodwind Quintet, and four people for Jazz Quartet.
1: Как вы поняли, для пяти и четырех.
0: So the name of this piece is Vignettes for Nonet.
1: Виньетки для Нонета – это то, что вы сейчас услышите.
0: And you will hear, it starts with a beautiful French horn solo, and it's very classical, and it's called Dunes at Dawn, like sand dunes in the desert at sunrise.
1: Называется «Дюна на рассвете», и сейчас вы услышите французское соло.
0: And then it goes right into a part that's funky in 6/4 time.
1: 6/4. 6/4. Все поняли?
0: In this funky part, you know what a camel is, you know, in the desert with the hump?
1: И в этой части знаете, что такое верблюд?
0: This second piece it goes into is called Dromedaire Extraordinaire.
1: Oh my God. That's it.
0: So I think that they're set up now, and I can stop talking such nonsense. But this is Vignettes for Nonet, and then after that, we're going to do one more piece. It's written for New Orleans. It's called Crescent City Suite.
1: Ну что ж, пора прекращать эту болтовню, и впоследствии вы услышите композицию, посвященную Новому Орлеану.
0: All right. Thank you very much.
1: You're welcome.
0: All right. Let's bring on the musicians.
2: Духовой квинтет Российского национального оркестра. Максим Рубцов, флейта, Виталий Назаров, гобой, Алексей Богорат, кларнет, Алексей Сизов, фагот, Алексей Серов, валторна.

Крещен-Сити. Часть первая – культурное слияние. Исполняет духовой квинтет Российского национального оркестра и Дэн Брубек, ударный.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков, скрипка. Генеральный партнер оркестра Фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, приносим свои извинения и еще раз напоминаем, что в программе концерта произошли изменения. Прозвучат произведения Камиля Сен-Санса. Начинаем первое отделение концерта. Сен-Санс, «Пляска смерти», симфоническая поэма, сочинение 40-е. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Сен-Санс, концерт номер 3 для скрипки с оркестром си минор, сочинение 61 в трех частях, посвящен Пабло Сарасате, солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков.

Начинаем второе отделение концерта. Сен-Санс, симфония номер 2, ля минор, сочинение 55-е в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Этот концерт – музыкальное приношение Родиону Константиновичу Щедрину в связи с его юбилеем. Сегодня прославленному мастеру исполнилось 80 лет, и он в зале вместе со своей царственной супругой Майей Михайловной Плисецкой –

Не будет юбилейным преувеличением сказать, что ныне имя Родиона Щедрина стоит в одном ряду с так почитаемыми им именами Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. С этими столь разными великими композиторами его объединяет некое высшее родство, которое состоит в феноменальной одаренности от Бога, совершенном профессионализме, высоте помыслов и умении создать собственный музыкальный язык. Творческий путь Родиона Щедрина длится уже более 60 лет, ибо сочинять начал он еще в Московском хоровом училище, которым руководил Свешников. Затем Московская консерватория, занятия по композиции с Юрием Шапориным, занятия в классе фортепиано с Яковом Флиером. И нужно сказать к чести нашего юбиляра, что он всегда с каким-то трепетом и особой благодарностью вспоминает имена своих учителей, наставников, начиная, конечно, с собственного отца. Родион Константинович – автор 5 опер, 5 балетов, мюзикла, 3 симфоний, 6 фортепианных концертов, огромного количества музыки разных жанров. Ему ведомы все открытия и искушения композиторской техники XX-XXI веков. Он и сам придумал немало новаций. Заменил скрипачей артистами хора в «Мертвых душах», ввел партию пилы в «Очарованном страннике». Можно сказать, что он и сам очарованный странник, совершающий земное странствие в очаровании этим прекрасным и яростным миром, полным жгучих противоречий. Но из дома деда-священника он вынес твердую веру в то, что существует еще мир горний, откуда и даровано нам это волшебство, музыка. И все его искания, эксперименты – это нежелание поразить оригинальностью искушенных слушателей или коллег-профессионалов. Это стремление показать красоту, вовлечь в мир своей музыки как можно большее количество людей. Он ведет диалоги с Бахом и Бетховеном, Чайковским и Шостаковичем, Шуманом и Альбенисом. Его вдохновляют литературные шедевры таких знатоков человеческой души, как Толстой и Чехов, Гоголь и Лесков. На столе юбиляра лежит законченная на 3/4 уже партитура новой оперы по Лескову для Мариинского театра «Левша». Будем ждать с нетерпением премьеры. Нелепо говорить о конце композиторской эры, когда наш современник, наделенный столь щедрым искрометным талантом, Родион Щедрин –

Позвольте пригласить на сцену советника президента Российской Федерации Владимира Ильича Толстого.

0: другом.
1: Позволите так. Во-первых, просто хочется присоединиться к удивительным словам, которые нашел наш замечательный ведущий для нашего удивительного героя сегодняшнего вечера. Сейчас, сидя рядом с Родионом Константиновичем, испытал такое ощущение прикосновения к вечности. Вот правда, есть такое чувство, что через Щедрина мы соединяемся со всем великим миром музыки. У меня очень простая задача. В этой папочке приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и его указ. Моя задача – огласить два этих коротких документа. Уважаемый Родион Константинович, примите искренние поздравления с 80-летием. Вас по праву считают выдающимся композитором современности, ярким представителем прославленной плеяды мастеров отечественной и мировой культуры. Ваши произведения, созданные в самых разных жанрах, стилях и направлениях, неизменно отличаются музыкальной выразительностью, особой изысканностью и неповторимым, узнаваемым авторским почерком. Желаю вам доброго здоровья и творческого вдохновения. Прошу передать самые теплые пожелания вашей супруге, непревзойденной Майе Плисецкой. Владимир Путин. И указ президента Российской Федерации о награждении орденом за заслуги перед Отечеством Щедрина Родиона Константиновича за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность, наградить орденом за заслуги перед Отечеством Щедрина Родиона Константиновича, композитора, члена Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», город Москва, президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва, Кремль, 13 декабря 2012 года. Наши поздравления, Родион Константинович.
2: В эти дни и на этом фестивале будет звучать много музыки Родиона Щедрина. Будут и российские премьеры его новых сочинений. И сегодня мы открываем этот смотр композиторской деятельности Родиона Константиновича. Сейчас вы услышите стихиру на крещение. Сейчас вы услышите стихиру на тысячелетие крещения Руси. Сочинение 1987 года исполняет Российский национальный оркестр, дирижер, художественный руководитель оркестра, маэстро Михаил Плетнев.